0: Оксана Штосы. Академитки Радиокампус.
1: Хавайст Батоне. Йоу. Алоха Опус Магнум.